0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Say low, y'all decide.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти. В подтверждении своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В нынешнем году Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. В Беларуси намолотили 6 миллионов 130 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Убрано более 69% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. Общий каравай в разрезе областей выглядит следующим образом. Брестская 1 461 тысяча тонн, Витебская 468 тысяч тонн, Гомельская 833 тысячи тонн, Гродненская 1 189 тысяч тонн, Минская область 1 миллион 512 тысяч тонн и Могилевская область 667 тысяч тонн. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние. МТЗ планирует расширить сервисную сеть в этом году. В ближайшее время первый из новых центров начнет работу в Шклове. Соответствующая документация уже подписана. На сегодняшний день в структуре завода функционируют 24 сервисных центра. В перспективе запланировано открытие еще 3 объектов в Могилевской области. Также прорабатывается возможность их создания в Брестской и Витебской областях. Более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» в январе-июне этого года, рассказали на предприятии. Указанный период продемонстрировал рост выручки от реализации на внутренний рынок, где распределяются основные поставки кондитерских изделий. Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,7%. Сейчас на предприятии завершают модернизацию отделения выпечки вафельного листа на участке номер 1. Здесь заменены две печи на более производительное оборудование с высоким уровнем автоматизации и безопасности. Это позволит в ближайшее время еще больше расширить ассортимент и нарастить объемы производства. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 17, в Гродно, Бресте и Витебске плюс 14, в Могилеве 15 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. 24-7.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама с Днем Независимости. Пользуюсь этим торжественным поводом, чтобы подтвердить заинтересованность Республики Беларусь в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, продовольственной безопасности и промышленной кооперации, расширении межпарламентских, деловых и гуманитарных обменов, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и счастья Тарману Шанмугаратнаму и его близким, мира, прогресса и процветания гражданам Сингапура. В Кыргызстане ищут группу альпинистов из 3 человек, в составе которой 2 белорусов. Они перестали выходить на связь. Об этом информировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Ведутся поисковые работы. Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших белорусов. В МВД Беларуси разъяснили правила выдачи паспортов несовершеннолетним. В Департаменте по гражданству и миграции МВД в связи с поступающими запросами обратили внимание, что паспорт ребенку может быть выдан фактически с момента его рождения при предъявлении свидетельства о рождении. Для детей, достигших 14-летнего возраста, получение паспорта является обязательным. Чтобы оформить паспорта несовершеннолетним, их законные представители должны обратиться в территориальное подразделение ОВД, предъявив полный пакет документов, предусмотренных соответствующей административной процедурой. Беларусь и Индия намерены развивать партнерство в сфере кинематографа. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Здесь рассказали, что заместитель генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм» Александр Гостев принял участие в BRICS Waves Bazaar 2026 в Мумбаи, Индия. На полях мероприятия состоялись важные переговоры о развитии партнерства в сфере кинематографа. Речь шла о проведении Дней белорусского кино в Индии, расширении проката белорусского фильмов на индийском рынке, а также об активном участии партнеров в 32-м Минском международном кинофестивале «Листопад». BRICS Waves Bazaar – международная площадка, которая объединила более 500 делегатов из стран-членов и партнеров BRICS. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 19, в Гродно плюс 16, в Бресте и Витебске 17 выше 0, в Могилеве и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваш труд всегда был и остается одним из самых уважаемых и социально значимых. Именно вы формируете современный облик Беларуси, преображаете города и села, возводя жилые дома, школы, больницы, спортивные комплексы и промышленные объекты, отметил глава государства. Из года в год строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Президент Беларуси пожелал работникам, ветеранам строительного комплекса, их семьям доброго здоровья, мира и благополучия. Электроснабжение всех населенных пунктов Беларуси восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго. За время непогоды нарушения электроснабжения фиксировались более чем в 494 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Для ликвидации последствий стихии были задействованы около 370 аварийных бригад, 478 единиц техники и 30 дизель-генераторных установок. Ситуация остается на контроле Министерства энергетики. Специалисты продолжают работу в усиленном режиме. Беларусь на Международной олимпиаде по робототехнике в Пекине представляют 13 ребят. Об этом сообщили в Министерстве образования. Это одно из крупнейших интеллектуальных состязаний в мире. В этом году за звание лучших борются команды из 88 стран. Впервые на престижном турнире выступает национальная сборная Республики Беларусь. Честь страны защищают 13 победителей республиканского турнира по робототехнике. Ребята, которые прошли жесткий отбор среди тысяч сверстников. Пассажирские и грузовой поезда столкнулись в Хорватии. В результате пострадали 24 человека, 12 человек госпитализированы. В пассажирском поезде находились 28 человек, 26 пассажиров, машинист и кондуктор. Председатель Хорватского союза поездных диспетчеров Марио Грбешич сообщил, что по неофициальной информации причиной аварии стало то, что грузовой поезд проехал сигнал «стоп». Причины столкновения выясняются. Официальная курса Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 19, в Гродно, Бресте и Витебске 17 выше 0, в Могилеве и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

по радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

тебя найти. Свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко в Вилейке провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. В связи с этим, общаясь с местными жителями, он высказался о необходимости сохранить деревню. Президент обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру в сельской местности, обеспечивая население всем необходимым. Одним из шагов в этом направлении стало создание агрогородков. Глава государства также отметил, что именно вопросы обслуживания жителей села стали одной из центральных тем его командировки в Вилейский район. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Минске. Об этом в минувшую пятницу сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Евразийского межправсовета в Кыргызстане. Глава правительства отметил, что обсуждение темы сотрудничества в области промышленности будет продолжено во время предстоящей международной выставки «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября. Александр Турчин высказал пожелание, чтобы евразийская кооперационные проекты были инновационными, высокотехнологичными, основывались на цифровых решениях. Следовательно, нужно дать зеленый свет сотрудничеству в научно-технической сфере. На заседании Совета концерна «Белнефтехим» подвели итоги работы отрасли в первом полугодии. Выполнено большинство параметров социально-экономического развития и обеспечена положительная динамика показателей эффективности. Председатель концерна Илья Икан отметил, что своевременно проведенная модернизация НПЗ, техническая готовность установок и слаженная работа коллективов позволили увеличить объемы переработки нефти, выполнить по итогам первого полугодия 2026 года большинство целевых показателей. Студенты БГУ завоевали 6 золотых медалей на Международной математической олимпиаде. Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем 25-летнюю историю участия в олимпиаде. Интеллектуальное состязание проходило в Болгарии и собрало около 500 участников из 48 стран. Ребятам необходимо было решить 10 задач из области алгебры, математического анализа, комбинаторики, аналитической геометрии и теории чисел. По числу золотых медалей команда заняла второе место среди 135 университетских команд, уступив только команде Московского физико-технического института. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 20, в Гродно 18 выше 0, в Бресте, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Big and beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, озвучил формулу, которая поможет сохранить мир в Беларуси. Президент заметил, что раньше беларусов нередко критиковали, мол, постоянно говорят о том, что нужен мир. Но по прошествии времени, особенно в последние годы, всем стало понятно, что мир – это великая ценность. Сейчас все мечтают, чтобы был мир. И еще неизвестно, как будет. Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову, сказал президент. Надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, будет мир, уверен Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что война в Украине начиналась именно с внутренней неразберихи, воровства и коррупции. Страна богатая, карманы набивали и дошли до войны, подчеркнул он и добавил, вот этого допустить нельзя. Реализацию поручений главы государства по активизации торгово-экономического взаимодействия со странами африканского континента обсудили в Совете Республики. Совещание по вопросам сотрудничества со странами Африки прошло с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, а также руководителей отечественных предприятий МАЗ, МТЗ и Белакт. Подробно были рассмотрены перспективы развития производственной кооперации, включая проекты по созданию сборочных предприятий белорусской техники, расширение экспорта продовольственной продукции, а также оптимизацию логистических и финансово-расчетных схем. В горах Ошской области Кыргызстана нашли палатку пропавших альпинистов, однако внутри никого не оказалось. Как сообщалось ранее, в горах Кыргызстана пропала группа альпинистов. Они перестали выходить на связь после восхождения на пик Карумду 4 августа. Перед началом спуска альпинисты связались с оператором и сообщили, что готовы двигаться в сторону базового лагеря. В назначенное время группа не прибыла на контрольную точку. Ее местоположение остается неизвестным. В группе были два гражданина Беларуси и один гражданин Литвы. Поиски туристов продолжаются. Привлечены 5 спасателей МЧС со спецтехникой, 5 сотрудников пограничной службы и 2 добровольца-гида, граждане Швейцарии. Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших беларусов. Белорусы одержали победы в командных турнирах на открытом Кубке России по пулевой стрельбе в подмосковном Игнатово. В мужском командном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров первое место заняли Андрей Казак, Владимир Шолохов и Илья Дасько. У женщин лучший результат показали Дарья Ахмедова, Зоя Дасько и Надежда Леоновец. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 22, в Гродно плюс 18, в Бресте плюс 20, в Витебске 19 выше 0, в Могилеве и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Белорусы стали жить лучше, но надо шевелиться. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями Вилейского района. Президент также отметил, что сегодня у белорусов есть возможности, которых не было десятилетия назад. Это касается в том числе трудоустройства и заработка. «Работай где хочешь, зарабатывай», — обратил внимание Александр Лукашенко. В связи с этим глава государства вновь высказался о необходимости соблюдать дисциплину и усердно трудиться на рабочих местах. Грузовые железнодорожные перевозки по электронным накладным между Беларусью и Россией достигли 94%. Об этом говорится в докладе о реализации планов по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с Китайской Народной Республикой, который был представлен на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Заседание Евразийского межправсовета прошло 6-7 августа в Чулпон-Ате, Кыргызстан. В нем принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Отмечу, цифровизация грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС направлена на упрощение процедур, снижение издержек и времени движения товаров. Пилотный проект по переподготовке кадров по физической и реабилитационной медицине запустили в Гомельском медуниверситете, сообщили в ВУЗе. Впервые набрана группа и начато обучение по специальности переподготовки «Физическая и реабилитационная медицина». Ранее обучение по этой специальности в Беларуси не проводилось, набор стал пилотным, подчеркнули в ВУЗе. В начале августа к занятиям приступила группа из 30 слушателей. Это практикующие врачи, которые в процессе обучения приобретут знания в области восстановительного лечения. Более 120 лучших представителей строительной отрасли столицы наградили в концертном зале «Минск-концерта» перед профессиональным праздником. В строительной отрасли Минска трудится около 42 тысяч человек. Они работают как на государственных предприятиях, так и на предприятиях иной формы собственности. Строителям Минска вручили награды и благодарности от Министерства архитектуры и строительства, Минского городского совета депутатов, Республиканского союза строителей, Государственного объединения Минск. «Минскстрой» и Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов. Напомню, сегодня представители строительной отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День строителя. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 23, в Гродно и Витебске 21 выше 0, в Бресте, Могилеве и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радіо твоєго дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту в связи со смертью председателя Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Ксай Самфона Фомвихана. Александр Лукашенко подчеркнул, что Ксай Самфон Фомвихан был преданным сыном лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине. Белорусский лидер передал слова поддержки родным, близким, коллегам и соратникам Ксай Самфона Фомвихана. В Индии прошла 11-я встреча министров культуры стран-участниц БРИКС. Она завершилась принятием декларации, в которой стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере реституции культурных ценностей. Беларусь представлял заместитель министра культуры Сергей Саракач. В своем выступлении он отметил, что Беларусь готова вносить свой вклад в развитие культурного сотрудничества со странами БРИКС и подчеркнул, что роль культуры в сохранении мира и согласия неоценима. В числе ярких примеров культурного диалога – Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске и Минский международный кинофестиваль «Листопад». По уточненным данным, в результате прохождения грозового фронта 6 августа повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси. Самое масштабное разрушение зафиксировано в Минской области. Стихией повреждено 285 жилых домов, восстановлены 139. 6 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы. В городе Молодечно разрушено складское здание ОАО «Стройсервис Молодечно» площадью около 400 квадратных метров. Также зафиксировано почти 2500 случаев падения деревьев. Во Франции уровень безработицы достиг самого высокого уровня с начала пандемии коронавируса, сообщают информагентства. Во втором квартале уровень безработицы в стране вырос до 8,3% с 8,1% кварталом ранее. Это стало самым высоким показателем с 2020 года. Ранее экономисты ожидали роста только до 8,2%. Число безработных увеличилось на 62 тысячи человек по сравнению с предыдущим кварталом и составило 2 миллиона 700 тысяч. Значительно вырос уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 22, в Витебске плюс 21, в Могилеве 25 выше нуля, в Бресте и Минске 23 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому...

0: Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шортсы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем строителя. «Ваш труд всегда был и остается одним из самых уважаемых и социально значимых. Именно вы формируете современный облик Беларуси, преображаете города и села, возводя жилые дома, школы, больницы, спортивные комплексы и промышленные объекты», – отметил глава государства. Из года в год строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Президент Беларуси пожелал работникам, ветеранам строительного комплекса, их семьям доброго здоровья, мира и благополучия. Электроснабжение всех населенных пунктов Беларуси восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго. За время непогоды нарушения электроснабжения фиксировались более чем в 494 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Для ликвидации последствий стихии были задействованы около 370 аварийных бригад, 478 единиц техники и 30 дизель-генераторных установок. Ситуация остается на контроле Министерства энергетики. Специалисты продолжают работу в усиленном режиме. Беларусь. На Международной олимпиаде по робототехнике в Пекине представляют 13 ребят. Об этом сообщили в Министерстве образования. Это одно из крупнейших интеллектуальных состязаний в мире. В этом году за звание лучших борются команды из 88 стран. Впервые на престижном турнире выступает национальная сборная Республики Беларусь. Честь страны защищают 13 победителей республиканского турнира по робототехнике, ребята, которые прошли жесткий отбор. Бор среди тысяч сверстников. На Нарочи перевернулся катамаран с пассажирами. Их успели спасти. Об этом сообщили в пресс-службе «Освода». Накануне вечером вахтенная служба спасательной станции «Нароч» заметила в 800 метрах от берега терпящее бедствие судно. Катамаран перевернулся вверх дном, а находившиеся на нем мужчина 1987 года рождения и женщина 1990 года рождения оказались в воде. По сигналу тревоги на место происшествия незамедлительно выбыл дежурный экипаж в составе моториста рулевого, водолаза и матроса-спасателя. Работники подняли мужчину и женщину на борт катера и доставили на берег. Медпомощь спасенным не потребовалась. Они были в спасательных жилетах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Гродно и Витебске плюс 22, в Бресте и Минске 23 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком состоянии, заболевании под названием пяточная шпора. Мы, конечно, это слышали неоднократно, мы об этом знаем достаточно много, но, тем не менее, я решил еще раз об этом рассказать, поговорить с вами, для того, чтобы вы понимали, что это не смертельно, во-первых, что в современных методах терапии, лечения это все излечивается. Самое главное, не затягивать этот процесс. Итак, что же такое пяточная шпора? На самом деле это такой нарост костный, как правило, остроконечный нарост, который образуется как раз-таки на пяточной кости в месте присоединения к ней связки. Связка называется плантарная, вам она ничего не говорит, но вместе с тем это такая связка, которая держит наш свод стопы, и она прикрепляется в одном месте к пяточной кости, а в другом месте она идет практически под всей подошвой нашей к пальцам на ноге. И связывает, во-первых, все кости воедино, ну и является еще одним дополнительным амортизатором, потому что мы с вами ходим, мы с вами бегаем, мы с вами прыгаем, и поэтому, конечно же, организм предусмотрел все, особенно для того, чтобы укрепить большое количество мелких косточек, которые находятся в нашей стопе, ну и, конечно же, защитить их, потому что если бы этой связки не было, если бы не было специального бурого жира, который у нас под кожей на пятке находится, который нам необходим для того, чтобы быть дополнительным амортизатором, нам было бы на самом деле очень больно ходить, и, наверное, мы бы очень часто получали травмы в виде расколов этих мелких пяток. Но что такое, когда этого всего не было? Ну, мы можем с вами вот просто взять, разуться и походить где-нибудь там по мелким камушкам, когда мы наступаем, особенно вот на пляже, это неожиданно, да, мы испытываем такую резкую боль, дискомфорт, как будто вот-вот-вот сейчас пятка проколется там или подошва проколется. Вот для этого нужна эта связка, и вот как раз-таки в месте ее присоединения, прикрепления к пяточной кости, как раз-таки и образуется нарост. Не у всех, но вместе с тем, все, что образуется в виде наростов на наших костях, это есть нарушение обмена веществ. Это мы должны четко с вами понимать, потому что наш образ жизни, он всегда дает о себе знать, но в большей степени, знаете, как говорят, где тонко, там и рвется, поэтому у кого-то изначально слабое место, это там в одном органе, в другом органе, но вот когда мы видим нарушение обмена веществ, конечно же, зачастую это и есть образование пяточной шпоры. С чем это связано? Это связано с, прежде всего, неправильным питанием, когда мы употребляем мало жидкости, когда наша кровь становится не просто густой, да, ну, кровь-то, конечно, не будет оказывать влияние на образование пяточной кости, но вместе с тем, как раз-таки, концентрация минеральных веществ, микроэлементов, кальция, других микроэлементов, она, конечно, не даст о себе надолго забывать, будет проявляться в виде у кого-то конкрементов в почках, в желчном пузыре, а у кого-то в виде наростов на пяточной кости. Конечно же, к нарушению питания здесь надо прежде всего отнести не просто повышенную массу тела, но и чаще всего уже ожирение, потому что когда человек на своих плечах носит дополнительный рюкзак в виде там лишних 20-30, у некоторых больше килограмм, поэтому, конечно же, естественно, вес и позвоночный столб проседает, и нагрузка на суставы идет, на тазобедренные, на коленные суставы, ну а последняя точка и самая хрупкая, самая важная, это как раз-таки является наша стопа, и вот здесь, конечно, это будет проявляться в виде того, что нагрузка на наши пяточки будет очень высокая, за счет веса плюс нарушение обмена веществ, это все приведет к тому, что это спровоцирует как раз-таки образование этих наростов. Еще одной предпосылкой возникновения пяточной шпоры является плоскостопие. Когда изначально у нас свод стопы, он достаточно плоский, и нагрузка идет не на определенные точки, да, а практически вот на всю подошву. Вторая часть – это высокий свод. Вот вам, пожалуйста, две крайности, да? Это когда наша пятка очень изогнута, ну, мы знаем, что такое высокий свод, очень сложно подобрать обувь, потому что она всегда упирается и вызывает свой определенный дискомфорт. Но в таком случае наш свод стопы настолько изогнут, что как раз-таки не на определенную плоскость пяточной кости, а на самый краешек приходится максимальная нагрузка. И, конечно, вот в результате того, что мы с вами постоянно ходим, возникает нагрузка, и, конечно же, это проявляется тем, что это место, ну, так можно, если утрируя, можно сказать, больше всего натирается, да, и возникает вот такое утолщение, уплотнение, ну и потом образование пяточной шпоры. Еще одним фактором возникновения пяточной шпоры является ношение обуви на плоской подошве. А это наши там кеды, полукеды, кроссовки. Ну, это все, конечно, очень хорошо, если это спортивная обувь, профессиональная обувь, которая имеет определенные амортизаторы, супинаторы. Но когда мы говорим просто об обычной модельной обуви на плоской подошве, конечно же, здесь, ну, фактически мы повторяем стопу с плоскостопием. Поэтому не надо увлекаться. Я не говорю, что надо там сегодня всю эту обувь отложить в сторону, но не надо увлекаться в ее длительном ношении. Еще одна проблема, в результате которой может возникать пяточная шпора, опять же, противоположность плоской подошвы, это ношение обуви на высоком каблуке. Здесь, конечно же, касается в чистом виде наших прекрасных дам, но мы должны тоже понимать, что не стоит увлекаться, потому что будут образовываться и на топ, и, конечно же, из-за того, что перераспределяется нагрузка, будут страдать, конечно, наши ножки, но и естественным образом это может спровоцировать образование со временем пяточной шпоры. Поэтому мы должны здесь очень тоже дозированно подходить к тому, что мы носим обувь на высоком каблуке. Да, это красиво, да, это на самом деле подчеркивает и стройность ног, и красоту, но я бы предпочел посоветовать в таком случае носить ее как сменной обуви, если это необходимо, пройти там где-нибудь там на работе, на подиуме, в театре там и в ресторане, а до этого пользоваться обычной классической обувью, которая будет разгружать ваши ноги. Потому что, ну, от того, как мы ходим, от того, насколько энергично мы ходим, будет, конечно же, зависеть прежде всего и наш образ жизни с вами. Поэтому ноги надо обязательно беречь. Какие симптомы возникновения для того, чтобы мы могли заподозрить, что вдруг у нас пяточная шпора? Она на самом деле возникает крайне медленно, потому что, ну, это костный нарост. Но вместе с тем, те случаи, когда мы, может быть, не обращаем внимания на то, что у нас там, ой, что-то в пятке закололо, единично, скорее всего, потому что я там походил или походила долго, либо постояла долго. Мы не обращаем первое время внимания, потом это начинает все больше и больше, чаще беспокоить, и тогда уже мы бьем тревогу, идем к врачу-специалисту, как правило, это травматолог-ортопед, делается снимочек, и, конечно же, мы видим эту прекрасную шпору, которая растет как раз-таки из пяточки вовнутрь и доставляет крайне много дискомфорта. Так вот, к симптомам. Конечно же, единичные боли, потом они нарастают. Как правило, боль чаще всего возникает по утрам, когда мы только просыпаемся. Это логично, наши ноги отдохнули за ночь, восстановились, конечно, и когда мы вдруг встаем босиком на наш пол, то мы чувствуем резкую боль в пятке, и причем, знаете, это очень многие говорят, такое ощущение, как будто я наступил или наступила на гвоздь. Резкая, колющая такая, пронизывающая, пронзающая боль, вот, она потом проходит. Со временем человек расходился, она проходит. Но это, опять же, до определенного момента. В дальнейшем она может и не беспокоить вас в течение всего дня. Единственное, если вы долго ходите, конечно, под вечер у вас будут болеть, очень уставать ноги, гудеть, вы не будете понимать, с чем это связано, может быть, потому что вы просто походили. Но на самом деле вот это вот хроническое раздражение в виде пяточной шпоры, пусть даже небольшой, которая есть, она, конечно, будет давать вам неправильную подходку, искривление стопы, и, конечно, это все будет в связи с перераспределением нагрузки, оказывать воздействие на те связки, на те косточки мелкие, которые, в принципе, раньше не были задействованы. Конечно, здесь уже будет вовлекаться в этот процесс вся стопа. И, конечно, вот болезненность и острая, и хроническая, когда вы просто ноги у вас как будто горят, да, кипятка налили, тоже такое некоторые пациенты говорят, будет присутствовать. Так вот, со временем, конечно, когда уже пяточная шпора разрастается достаточно сильно, конечно, уже человеку сложно ходить, в том числе и днем. Ему стоит полчаса посидеть там или час за рабочим столом встать, у него опять же возникает та же самая болезненность в виде острой боли, как будто наступил на гвоздь. Поэтому здесь я бы, конечно же, порекомендовал ни в коем случае не оттягивать все эти симптомы, потому что мы всегда должны с вами четко понимать, чем раньше мы начали лечение, тем больше вероятность 100% излечивания той или иной патологии. Да? Конечно, есть патология, которая не излечивается, к сожалению, их не такое уж большое количество, но вместе с тем мы должны понимать, любое лечение того или иного заболевания, чем раньше начинается, тем больше вероятность того, что человек при правильной коррекции питания, лечения, образе жизни забудет навсегда о том, что у него есть. Пяточная шпора не исключение, поэтому если у вас появились такие симптомы, то, конечно, не задерживайтесь подолгу дома, обращайтесь к специалистам для того, чтобы они подтвердили ваше предположение. Может быть, вы и знать не будете, что у вас есть, а он скажет вам, что у вас есть такая патология. И потом уже необходимо приступать к правильной тактике лечения. Какова же правильная тактика лечения? Ну, как я уже говорил, факторы риска – это лишний вес, если он у вас есть. Хотим мы этого или не хотим, мы должны четко понимать. Крупной кости у людей не бывает, поэтому все, что у вас лишнее, мы должны корректировать питанием и образом жизни. Нам надо поменять наш режим дня, режим отдыха, потому что многие люди, у которых есть избыточная масса тела, начинают рассказывать, что они не могут сбросить лишний вес, вот там сбросили какое-то количество килограмм, что бы они делали, они правильно питаются, и они фактически вообще ничего не едят. И ты смотришь на них, и на самом деле понимаешь, что человек ест очень небольшое количество, вроде и старается правильно питаться, но ничего не получается. Все потому, что мы, как я уже говорю, как в старом бородатом анекдоте, до 7 мы стараемся все вопросы завершить вечера, да, вот в 7 вечера мы начинаем там ужинать, это абсолютно правильно, и после 7 ничего не едим. Это все великолепно. А вот после 10 начинается уже жор, как у рыбы на нересте. А эти вещи всегда нивелируются, человек как-то старается про это не думать, выключать какую-то там критическую составляющую в своем мозге для того, чтобы не обращать на это внимания. Либо мы любим перед телевизором вроде ничего не едим, съесть там каких-то фруктов поесть, но это на самом деле тоже очень опасная вещь, потому что вызывает привыкание, все вкусное и сладенькое. Ну и, конечно же, это достаточно мощный углеводистый удар по нашему организму, который, как бы мы днем не старались правильно придерживаться правильного образа жизни, но даст отложение и возврат тех же самых потраченных граммов, которые вы за день пытались растрясти в ночное время, потому что вы съели достаточно большое количество углеводов. Поэтому, ну вот, маленький такой ликбез провел по правильному питанию. Но мы это все должны четко с вами понимать, что от питания правильного зависит, наверное, процентов 60 того, чтобы мы спокойно, без всяких каких-то серьезных потрясений для нашего организма, начали справляться с лишним весом. Ну и, конечно же, образ жизни, больше ходить необходимо, но, опять же, больше ходить, здесь, знаете, такое замкнутый круг. Человек, у которого есть пяточная шпора, он старается ограничивать в ходьбе себя, но для того, чтобы похудеть, надо двигаться, да? Поэтому, конечно, есть различные тренажеры, велотренажеры, где не обязательно пяткой участвовать в ходьбе, да, но тем не менее можно сжигать лишние калории. Ну и, конечно же, здесь сразу же я скажу, параллельно ко всему этому врач будет назначать не только комплексное лечение, это нестероидные противовоспалительные гормональные препараты в виде мази, да, физиопроцедуры, ну и, конечно же, ортопедические стельки, которые будут дополнительно защищать вашу пяточку на том этапе, когда у вас не пройдет фаза острого воспаления. Потому что когда у вас симптом очень выраженный, конечно, есть острое воспаление. И, конечно же, прежде всего надо максимально ограничить, сохранить вашу пятку для того, чтобы процесс затих и дальше наслоить еще лечение ко всему прочему, чтобы снивелировать эти проблемы. Поэтому обязательно ношение правильной обуви, ортопедической обуви, ортопедических стелек. Ну и, конечно же, как я уже сказал, специальные препараты, которые назначит доктор. А специальная гимнастика, где надо будет растягивать мышцы, сухожилия, стопы, голени, да, это тоже очень важно. Комплекс, потому что когда мы наши мышцы расслабляем таким образом, растягиваем, то, конечно, снимаем дополнительное напряжение, потому что опять я говорю, что мы начинаем щадить вот это вот больное место, начинаем искривлять свой голеностопный сустав, ну, естественно, страдают и связки, и мышцы, и косточки, поэтому это все надо тоже приводить в состояние покоя. Нельзя не затронуть народные методы лечения. Их достаточно большое количество. Кто-то делает ванночки с уксусом, кто-то прикладывает там капустный лист, либо лист лопуха, кто-то скалкой пытается там свою пяточку массажировать, постукивая по ней. Скажу сразу, все вот эти вот компрессы, примочки, конечно же, из различных народных там средств, начиная от уксуса, заканчивая там различными там лопухами, капустой и чем-то еще, пяточную шпору не рассосут. Это понятно, точно так же, как и мази, она благодаря всем этим средствам не уйдет. Но если мы будем делать просто дополнительные еще ванночки, то я хочу сказать, что от этого хуже не будет, естественно, по той простой причине, что это поможет вам расслабить мышцы, увеличить приток крови, и ногам, конечно же, будет легче. Поэтому я не исключаю такие методы лечения, в том числе народные методы, но за исключением там постукивания скалкой по пятке, конечно же, это достаточно вандальный метод, вот, но вместе с тем мы должны четко понимать, что в медицине есть ударно-волновой метод физиотерапии, когда нечто похожее применяется при пяточной шпоре, но это абсолютно другая ситуация, когда идет легкий удар, но ударно-волновой, то есть здесь комплексное физическое воздействие для того, чтобы помочь потом вот каким-то образом снивелировать этот острый пяточный шип, который образовался. Но опять же, мы должны четко понимать, что физиотерапевтическое лечение начинает свое действие только после того, когда прошел острый период. Поэтому вот что касается там какого-то физического воздействия на нашу пяточку с пяточной шпорой, ни в коем случае без рекомендации согласования с врачом не применять. Это вот просто мои вам советы. Конечно, применяют солевые ванночки. Да, это теплые ванночки с морской солью. Это очень хорошо, даже если у вас нет пяточной шпоры. Если вы это будете делать хотя бы там с небольшой периодичностью, там, ну, пусть несколько раз в неделю. Особенно это очень полезно, когда мы там где-то находились целый день, набегались, у нас ноги гудят. Вот просто с теплой водой морская соль, размешайте, опустите туда ножки свои, где-то по щиколотку, да, и они вам скажут только спасибо. Это очень хорошая вещь. Вот. Ну, компрессы с медицинской желчью, она продается в аптеках, это тоже применяли. Да, это способ как физиотерапевтических манипуляций. Я тоже рекомендую этот вопрос обсудить с вашим лечащим врачом. Йодные сетки, ну, еще тоже такое советуют. Ну, я к этому очень скептически отношусь. Насколько глубоко не проникаешь, чтобы снять противовоспалительный процесс, ну, это все подвергается, конечно, дискуссии. Поэтому, конечно же, есть нормальные современные мази, которые вам доктор порекомендует, и поверьте, толку от этого будет намного больше. Поэтому, уважаемые радиослушатели, что я хочу сказать? Для того, чтобы вы просто услышали и никогда не сталкивались с этой проблемой, как пяточная шпора, мы должны уяснить одно. Первое. Мы должны с вами держать наше тело в определенном весе. Понятно, что есть какие-то небольшие колебания, плюс-минус. Мы в гости сходили, появился небольшой плюс, потом это все ушло. Зимой, конечно же, мы чуть больше поднабираем, потому что обмен веществ замедляется, потому что мы меньше двигаемся, меньше растительной пищи едим, чем летом. Это тоже логично, но это не должно быть там какие-то там большие отклонения, там килограмм, полтора – это такой вариант нормы. Но мы должны четко понимать, надо необходимо рассчитать индекс массы тела, который мы должны удерживать на протяжении всех циклов нашего года и, конечно же, нашей жизни. Это точно и однозначно. Конечно же, двигаться как можно больше, заниматься спортом, физическими упражнениями, потому что, опять же, все вот эти физические активности, они не то что не дадут нам возникнуть пяточной шпоры, но и спрофилактируют ее раз и, конечно же, укрепят наши голеностопы. Поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, ну и самое главное, берегите ваши ноги. Применяйте ванночки с морской солью, о которых я говорил, в виде профилактики. Заботьтесь о ваших ногах, чтобы они были всегда у вас молодые и красивые. Ну и самое главное, берегите себя и свое здоровье. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: новости.
1: Итоги недели. 16+.
2: Только главное событие и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Ключевыми темами стали ход уборочной кампании и прогнозы на урожай по итогам жатвы, сев озимых культур и выполнение поручений главы государства по строительству профилакториев для телят. Как было доложено президенту, состояние зерна на полях и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Параллельно убирают озимую и яровую пшеницу, озимые тритикали – культуры, которые обеспечивают максимальную урожайность. Помимо уборочных работ, в Беларуси готовится к севу озимых культур, о чем также было детально доложено главе государства. Под озимый рапс подготовлено более половины площадей, а северные районы уже приступили к его севу. В целом, эту культуру планируется посеять на площади 457 тысяч гектаров, что примерно соответствует уровню прошлого года. Перед аграриями стоит задача завершить сев озимого рапса до 25 августа. Помимо летних полевых работ, Александр Лукашенко интересовался ходом строительства профилакториев для телят. В этом году запланировано возведение 528 таких объектов, 161 из них уже построен. Согласно утвержденным графикам, до 1 октября все объекты должны быть введены в эксплуатацию. Особо президент обратил внимание на требования абсолютного соблюдения технологий. Кроме непосредственно строительства профилакториев, в срок должно быть изготовлено и введено все необходимое технологическое оборудование. Также было озвучено требование: построенные телятники не должны пустовать. Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжкими последствиями грозового фронта. Здесь 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Президенту доложено о проведенных оперативных мероприятиях, в том числе по откачке воды и эвакуации транспортных средств из мест подтопления, распилу деревьев, очистке улиц. Речь шла также о ситуации в Вороновском районе, где грозовой фронт повредил множество жилых объектов и хозпостроек, а также посевы зерновых. Президента интересовало, как в целом сработала система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, насколько слаженными и оперативными были действия органов власти при устранении последствий непогоды. Отмечалось, что есть сложности с точностью прогнозирования стихийных природных явлений. В связи с этим МЧС совместно с Белгидрометом и Национальной академией наук предстоит провести серьезную работу. Главе государства также доложено о дополнительных мерах по совершенствованию системы оповещения населения. Еще одной темой доклада президенту стало участие личного состава и подразделения МЧС в уборочной. Все органы и подразделения МЧС работают в тесном взаимодействии с местными органами власти и при необходимости готовы помогать дополнительными кадрами. Традиционно на время уборочной кампании, когда возрастают риски пожарной безопасности, наращиваются силы и средства для оперативного реагирования. Также Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрия Караева. Одной из центральных тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Стихия нанесла урон не только городской инфраструктуре, но и посевам Гродненского региона. Александр Лукашенко детально поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. Как было доложено главе государства, к работе привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, лесных хозяйств и других служб. Вторая основная тема доклада – ход уборочной в Гродненской области, темпы полевых работ и их особенности в отдельных районах. В частности, особо интересовала президента ситуация на севере области. Как было доложено, погодные условия вносят определенные коррективы в уборку урожая в северных районах, в связи с чем требуется определенный подход к полевым работам. Еще один вопрос – перспективы и тенденции в развитии областного туризма. В первом полугодии в Гродненской области наблюдался заметный рост туристического потока. потока, при этом значительная часть гостей возвращалась в регион повторно. Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим в будущем году 500-летием одной из главных достопримечательностей области – Мирского замка. Кроме того, среди вопросов доклада были планы по возобновлению работы аэропорта Гродно. Полковник Виталий Наркевич освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла, и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал 3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко.
1: Итоги недели.
2: Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий была вынесена 4 августа на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии были приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов.
0: Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Создать надо то, что будет нужно завтра, и послезавтра.
2: Александр Лукашенко пояснил, что представители отечественной фундаментальной науки много говорят и обещают, однако реальных прорывных идей не генерируют.
0: Они все изучают. Говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают. Хоть что-то, но делают мало.
2: Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу.
0: Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры – это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Ну, это мое мнение, я хочу услышать ваше.
2: В целом, отдельные шаги по работе с одаренными людьми, по словам президента, уже сделаны, и результат есть.
0: Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей – у нас ежегодно становится больше. Ну, молодых – да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов.
2: Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших вносит Национальный детский технопарк. Ежегодно около 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Правда, здесь президент видит необходимость дополнительно посмотреть, насколько хорошо они потом обучаются в вузах и становятся ли по итогу специалистами в своей сфере. Александр Лукашенко обратил внимание, что, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту.
0: Время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежь. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования.
2: При этом речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы. И в первую очередь под потребности Беларуси.
0: Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть.
2: Президент предупредил, это не значит, что остальные вузы и Национальная академия наук могут умыть руки и не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на академию. Этой задачи никто с вузов не снимает, обратил внимание он. Правительство и иные заинтересованные по поручению главы государства детально проработали все вопросы и предложили полноценную содержательную концепцию функционирования Академии. Но перед тем, как подписать итоговые документы, Александр Лукашенко решил на совещании услышать ответы на ряд актуальных вопросов. Они касаются, в частности, концепции вуза, его структуры и содержания образовательных программ.
0: Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука и образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Не надо нам этого. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий.
2: Кроме образовательного трека, президент ставит перед Академией задачу стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Генерируя новые технологии и инженерные решения, нужно работать над повышением производительности предприятий, ростом экспорта и конкурентоспособности страны.
0: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, в молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
2: Вместе с тем, не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь, считает президент. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию, сказал он. Ведь для передовых прорывных идей и разработок зачастую важен опыт, полученный в жизни и профессиональной деятельности. Тем более, что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие страны. Возможно, там смогут изобрести принципиально новые мощные средства борьбы с беспилотниками, которые сейчас у всех на слуху, и эта разработка обнулит значение и роль БПЛА, предположил президент.
0: Это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить, ну, желательно, ну, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самое зернышко, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте.
2: Александр Лукашенко заявил о необходимости не затягивать с созданием образовательного учреждения и принять окончательное решение в ближайшее время.
1: Итоги недели.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тыбуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров.
0: Я нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Приветствую главу белорусского государства. Ахмед Аттав поблагодарил за возможность встречи и рассказал про особую миссию, доверенную ему президентом Алжира.
3: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдельмаджид Тебун, полномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
2: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира и Беларуси действительно впечатляют. Об этом заявил журналистам государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Аттав по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко. Он обратил особое внимание на ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы белорусского государства в Алжир в декабре 2025 года. Все инструменты двустороннего сотрудничества после визита пришли в движение. Была создана новая договорно-правовая база, которая позволяет нам двигаться вперед. Приоритеты определены, сказал глава МИД. По его словам, работа идет по 43 направлениям. По половине мы достигли предметных результатов. Эти результаты и темп, который задан президентами, впечатляют, подчеркнул Ахмед Аттав. У сторон есть видение и планы продолжить совместную работу. Так, до конца года планируется провести заседание Межправкомиссии по сотрудничеству и организовать несколько визитов высокого уровня, чтобы, по словам главы МИД Алжира, продолжить партнерство на благо народов двух дружественных стран. Думаю, мы сможем достигнуть еще больших результатов, добавил он. Стороны в последнее время активно развивают сотрудничество. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие 2026 почти 76 миллионов долларов. Весь объем, за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов, составляет белорусский экспорт, преимущественно молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло.
1: Итоги недели.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал 6 августа. Начальником УСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника УСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника УСК по Гродненской области. Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу начальником тыла. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 августа. В Беларуси с 6 августа расширен перечень документов, разрешающих въезд в пограничную зону. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. К этому перечню добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Изменения в законе о государственной границе Республики Беларусь касаются как граждан нашей страны, так и постоянно проживающих в ней иностранцев. Кроме того, гражданам больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. Отменяется проверка пропусков при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или полосы. Хозяйственная и иная деятельность во внутренних водах республики, водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Беларуси, в пределах погранзоны теперь возможно без разрешения органов пограничной службы. Расширены и полномочия пограничников по блокировке колес автомобилей, незаконно оставленных в пограничной зоне и полосе. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа совершил рабочую поездку в Вилейский район Минской области. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача.
0: Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее, возвращены в севооборот. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. И вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области.
2: Еще одна тема, которая интересовала Александра Лукашенко – ход летних полевых работ в Минской области. Здесь он также отметил определенные недостатки.
0: Такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Впечатление. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс. Или озимый ячмень.
2: Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко отметил, что намолот зерна в центральном регионе на сегодняшний день 1 500 000 тонн. Для полноты картины Александр Лукашенко поинтересовался у заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца, который является уполномоченным представителем главы государства по Минской области, общим положением дел в центральном регионе. Как было доложено, область выполняет прогнозные показатели, а к концу года может стать одной из лидеров в республике. Во время посещения УАО «Зенит Белому» главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белому», в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятия холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники.
0: Гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу пресс-подборщик и доильный этот робот, так тебе этот гидравлик.
4: Принято.
0: Сколько я работаю президентом, столько мне обещают эту гидравлику сделать, и никак не сделать.
2: Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика – 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Холдинг «Белома» экспортно-ориентированный. 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга «Белому», за пятилетку был реализован ряд инвестиционных проектов, в том числе импортозамещающих. На предприятии президент ознакомился с образцами продукции холдинга. В ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за регионами. Как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Перед властной вертикалью стоит задача, продолжил президент, сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню, подчеркнул Александр Лукашенко. Для этого в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию населения. И здесь важнейшим аспектом является торговля. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности, приняты соответствующие нормативные акты. «Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим», подчеркнул Александр Лукашенко, говоря об организации торговли в сельской местности. «Должен быть и ассортимент, и качество товаров». При этом президент пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное. По данным Комитета госконтроля, за 6 месяцев этого года из 1021 проверенного торгового объекта в 90% есть нарушения. То есть качество обслуживания оставляет желать лучшего. Что касается работы автолавок, по этому направлению есть претензии и к потребкооперации, и к прочим торговым сетям, обратил внимание глава государства. Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Мониторинг Вилейского района, проведенный администрацией президента, показал, что даже таких продуктов, как яблоки, лук, свекла, картофель, в отдельных автолавках не было в продаже, хотя запрос от покупателей был. Президент на совещании обратил особое внимание на актуальность вопроса цен и ценообразования. По данным Белстата, в этом году наблюдаются умеренные темпы роста стоимости на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне 2026 года выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. «Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя. Это же рост», – предупредил президент. На совещании глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. А вот маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. После совещания глава государства тепло пообщался с жителями Вилейского района и высказался на самые разные темы – сохранение деревни, ситуации в регионе и мире, сельское хозяйство, возросший уровень жизни в стране. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
1: Итоги недели.

0: Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона

0: Она утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.